0: Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Притча о двух сыновьях. Иисус рассказал такую притчу. У одного человека было два сына. И подошел он к старшему и попросил его: «Пойди поработай сегодня в моем винограднике». Сын грубо ответил: «Не пойду». Но потом, пожалев, что так ответил отцу, пошел и сделал все, что тот попросил. И ко второму сыну обратился отец с той же просьбой. Юноша ответил: «Иду, отец», но не пошел. «Итак, который из сыновей исполнил волю отца?» — спросил Иисус.
1: «Первый», —
0: ответили слушавшие. «Истинно говорю вам», — сказал Иисус, «раскаявшиеся грешники войдут в Царство Божье прежде тех, кто гордится своей праведностью. Иоанн проповедовал вам, но вы не поверили ему и не раскаялись, хотя и видели его, а грешники поверили его слову». Иисус хотел, чтобы люди поняли, что Бог хочет от них не обещаний, а праведной жизни. «Теперь выслушайте другую притчу», — сказал Иисус. «Один хозяин насадил виноградник, обнес его оградой и установил в земле чан, в который стекал выдавленный из винограда сок. Потом он построил сторожевую башню и нанял виноградарей, чтобы они заботились о винограднике, пока он отсутствует. Когда наступило время сбора урожая, хозяин послал слуг, чтобы получить свой урожай. Виноградари, схватив слуг, одного избили, другого убили, а третьего побили камнями и отослали ни с чем. Хозяин снова послал слуг, но на этот раз их было больше, чем в первый раз. Но и с ними виноградари поступили точно так же, как и с первыми. Наконец хозяин решил: «Пошлю к ним своего сына, может быть, постыдятся его». Но виноградари, увидев со сторожевой башни приближающегося сына, сказали друг другу: «Хозяин послал своего сына, это наследник, давайте убьем его и завладеем виноградником». Так они и сделали. «Итак», — спросил Иисус, «что сделает с этими виноградарями хозяин виноградника, когда придет?» Народ ответил: «Он предаст этих злодеев смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут вовремя собирать для него урожай». Иисус посмотрел на своих врагов, стоявших в толпе, и сказал им: «Царство Божье отнимается от вас и будет дано народу, приносящему плоды его». Первосвященники и фарисеи поняли, что Иисус обличает их. В гневе они хотели схватить его, но побоялись народа, который считал Иисуса пророком.

Чтобы помочь людям понять, что такое Царство Небесное, Иисус говорил народу притчами. «Царство Небесное, — сказал Он, — подобно царю, устроившему свадебный пир для сына своего и позвавшему много гостей. Все было готово, но гости не приходили. Царь послал слуг напомнить званым о свадебном пире, но они пренебрегли приглашением, и каждый продолжал заниматься своим делом. Среди них нашлись такие, которые схватили царских слуг, оскорбили их и убили. Царь, услышав о случившемся, очень разгневался и, послав войска свои, истребил убийц и сжег их город. И сказал царь своим слугам: «Свадебный пир готов, но званные оказались недостойными. Пойдите по дорогам и позовите на пир всех, кого найдете». Среди гостей были богатые и бедные, добрые и злые. Каждый получил от царя специальную праздничную одежду. Царь вышел приветствовать гостей и заметил среди них человека, одетого не в праздничную одежду. Этот человек не надел посланную царем одежду. «Друг, почему ты не надел на пир нарядную одежду?» — спросил царь. Человек опустил голову, потому что не мог объяснить причину своего поступка. Разгневанный царь приказал слугам: «Свяжите ему руки и ноги и уберите его». Иисус хотел помочь людям понять, что одно исполнение религиозных обрядов не поможет им войти в Царство Небесное. Его двери открываются только перед теми, кто искренне кается в своих грехах.

Притча о десяти девах. Покинув храм, Иисус, окруженный учениками, вышел из Иерусалима и направился на Елеонскую гору. Там он рассказал ученикам притчу. «Царство небесное подобно десяти девам, из которых было пять разумных и пять неразумных, которые, взяв светильники, вышли встречать жениха. Они не знали, когда начнется брачный пир, и отправились навстречу свадебной процессии. Разумные девы запаслись сосудами с маслом, неразумные же об этом не позаботились. Жених замедлил, и все заснули. Около полуночи их разбудил крик: «Выходите встречать жениха!» Девы встали и стали поправлять свои светильники. Неразумные сразу обнаружили, что их светильники гаснут. Масло же, чтобы добавить в светильники, у них не оказалось. «Что же нам теперь делать?» Растерянно спрашивали они и обратились к разумным девам. «Дайте нам масло, ибо наши светильники гаснут». «Мы не можем этого сделать», — отвечали те. «Если мы дадим вам масло, нам не хватит самим. Лучше пойдите и купите». И неразумным ничего не осталось, как пойти, чтобы купить масло. Во время их отсутствия пришел жених. Все, кто был готов, вошли с ним на брачный пир, и двери затворились». Неразумные девы подошли к дому жениха, постучали и попросили: «Отворите нам!» Но жених не захотел их впустить, так как они пришли слишком поздно. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, когда придет за вами Сын Человеческий», — сказал в заключении Иисус. Вот так необычно закончилась эта история.

0: Гена любил шутить. Ему нравилось быть в центре внимания, нравилось смотреть, как все смеются. У него иногда получалось даже развеселить учителя, если тот приходил на урок без настроения. «Это нехорошо, сын», – не раз останавливал его папа. «Ты хочешь прославиться, да не знаешь как. Направь свою изобретательность на добрые дела, а смехотворство в Евангелии осуждается. Бог не одобряет это занятие». Опустив рыжеватую голову, Гена слушал папу и не понимал, почему ему не нравится его веселый характер. В круглых голубых глазах Гены блуждала наивная улыбка. Он считал, что его шутки не нравятся только папе. А вот мальчики уважают его за веселый нрав, хотят с ним дружить. Когда Гена перешел в третий класс, он стал замечать, что его выдумки все чаще и чаще сопровождаются неудачами. Радость от его изобретений была короткой, похожей на мыльный пузырь, который лопается от дуновения. А вот неудачи были длительными и приносили с собой серьезные огорчения. Гена стал задумываться, почему с ним так происходит. Вот недавно он делал рогатку, чтобы пострелять в воробьев, и так поранил палец, что он до сих пор болит и не заживает. А один раз он взял у своей неверующей бабушки цепочку поиграть. Никто не видел, как он брал ее, но почему-то все сразу догадались, что это сделал Гена. Ох и попало ему тогда. И почему так? Другие еще хуже делают, и им ничего не бывает. В школе, например, мальчики, вымыв пол, часто выливали воду не в унитаз, а в окно, чтобы не спускаться на первый этаж. Гена тоже попробовал так сделать. И что же? Он облил школьную медсестру, которая проходила как раз под окнами. Можно представить, как она возмутилась и что стало с ее белым халатом. Рассерженная медсестра вбежала в класс, мокрая и грязная, и потащила Гену к директору. «Почему мне всегда не везет?» – горевал он. «Почему другим можно, а мне нельзя?» Не так давно у Гены снова случилась неприятность. Одна девочка из-за него поранила руку. Правда, он не хотел этого. Гена хотел просто пошутить и поставил девочке подножку. Девочка упала. Гена бросился бежать, но ему тоже кто-то подставил подножку, и он полетел кубарем. А девочка содрала локоть так, что пришлось идти в медпункт обрабатывать рану. Все это видела классная руководительница Полина Исаевна. Она не любила верующих и плохо относилась из-за этого к Гене. Учительница вызвала в школу его папу и долго разговаривала с ним. Она хотела доказать, что вера в Бога – это самообман, и дети верующих родителей поступают часто хуже, чем неверующие. После разговора с учительницей папа должен был наказать Гену и снова объяснить ему, к чему приводят шутки и хвастовство. «Я понимаю, что ты не хотел делать зло девочке», – говорил он сыну. «Но видишь, к чему ведут твои шутки. Подобные неудачи будут случаться у тебя, пока ты не оставишь свои неразумные затеи. Ты живешь в христианской семье, и мы с мамой молимся о том, чтобы наши дети ходили Божьими путями. Так учит Библия нас и Дух Святой. Если будешь слушаться, неприятности у тебя кончатся. Но я вижу, что ты не хочешь оставлять шутки, поэтому будешь терпеть наказание. Бог любит тебя, сынок, и наблюдает за тобой, чтобы научить тебя с детства покоряться. Он хочет, чтобы ты понял, что верующие не должны так себя вести». Гена и сам видел, что за ним будто кто-то следит, и все его шутки и шалости обрекает на провал. Слушая папу, он хотел быть серьезным, но когда папы близко не было, всякие выдумки так и лезли наружу. Однажды Гена дежурил в классе с двумя девочками. Они мыли пол, а Гена передвигал парты, выносил грязную воду и приносил чистую. В школе было тихо. Все дети разошлись по домам, только дежурные убирали свои кабинеты, да технички мыли коридоры. Когда уборка подходила к концу, девочки сказали Гене, чтобы он шел домой, они сами управятся. Повторять не нужно было. Гена быстро надел куртку, натянул на лоб вязаную шапку и, бросив короткое «пока», направился к двери. Тут он увидел сапоги одной из девочек и решил подшутить. Он быстро сунул сапог под куртку, отнес его на первый этаж и, поставив в туалет за дверь, выскочил на улицу. Довольный выдумкой, Гена, что есть духу, побежал домой. Может быть, он никогда и не вспомнил бы про свою шутку, если бы не Полина Исаевна. На другой день, на первом же уроке, гневно сверкая глазами, она спросила: «Семенов, ты куда дел вчера сапог Юли Алфеевой?»
1: «Я его не брал», – растерянно ответил Гена и посмотрел на Юлю. Девочка густо покраснела и опустила голову.
0: «Техничка видела, что ты уходил из школы последним. Кроме тебя никто не мог этого сделать. Признайся, ты украл сапог?»
1: «Нет», – наотрез отказался Гена.
0: Полина Исаевна рассказала детям, как Юля после дежурства вышла на улицу в одном сапоге. Было холодно, она стояла на крыльце и плакала. Ей страшно было идти домой без сапога, потому что тетя, у которой она живет, могла наказать ее. У Юли не было ни мамы, ни папы. На счастье, мимо школы проходил завуч и помог Юле добраться домой. Учительница назвала Гену вором и обманщиком, пригрозила, что сообщит о нем в милицию, и тогда уж он никуда не денется, признается. Гена молчал. Не думал он, что из-за небольшой шутки разразится такой скандал. Одноклассники стали косо поглядывать на него, и он чувствовал себя несчастным. На завтра допрос повторился. Гена упорно твердил свое «я не воровал». Он оправдывал себя тем, что только пошутил и спрятал сапог. Гена считал, что говорит правду, ведь на самом деле он не воровал сапог, а куда тот делся, не обязательно рассказывать. И чем категоричнее он отказывался от своей вины, тем труднее становилось исправить положение. После второго урока Гену вызвали к директору. Только он переступил порог кабинета, зазвонил телефон.
1: «Да, это наш ученик», — ответил директор кому-то в трубку.
0: «Пожалуйста, поговорите с ним сами».
1: Он протянул трубку Гене. «С тобой хотят побеседовать».
0: «Алло», — услышал Гена низкий мужской голос.
1: «Это Семенов Гена?»
0: «Да».
1: «Где твой папа работает?»
0: «На бетонном заводе».
1: «Кем?»
0: «Токарем».
1: «Ты верующий?»
0: «Да».
1: «Ты украл сапог у девочки?»
0: «Нет».
1: Гена облизнул пересохшие губы, чувствуя, как пылают его щеки.
0: «Если ты не сознаешься», — грозно продолжал собеседник, «мы направим в школу милиционера с овчаркой, и она по нюху сразу определит вора. Тогда твоему отцу придется покупать девочке новые сапоги».
1: Незнакомец положил трубку. Гена судорожно вздохнул и передал трубку директору.
0: Директор тоже попытался выяснить, куда делся сапог, но Гена молчал. Тогда он позвонил на завод и вызвал в школу отца. С тяжелым сердцем Гена шел домой.
1: «Что скажет папа?» – переживал он. «Какой позор!»
0: «Теперь даже на заводе все будут говорить, что я вор. И зачем только я спрятал этот сапог?» «Правду говорил папа, что не кончатся у меня неприятности, если не перестану шутить». Папа пришел из школы печальный и потребовал, чтобы Гена подробно рассказал историю с сапогом. Гена плакал и заверял, что он не виноват. Папа поверил сыну. На следующий день он зашел в школу и сказал Полине Исаевне, что Гена в этой истории не замешан. Учительница сильно рассердилась и пообещала доказать, что Гена все-таки виноват. Вечером отец снова говорил с Геной о сапогах. «Представь себе, что Полина Исаевна на самом деле вызовет милицию. Какое поношение будет на всех верующих, если выяснится, что это сделал ты? Лучше сейчас сознайся, и мы постараемся устранить эту неприятность». Хотя Гена боялся, что овчарка может указать на него, как на вора, он все же упрямо отказывался. «Я не воровал».
1: «Знаешь, сын», – продолжал папа, – «и милиция, и учительница все могут ошибаться. Но Бог все видел и все знает. От Него никто не скроет свой грех. Мы сейчас будем молиться. Скажи Господу, что ты не виновен в том, в чем обвиняют тебя, и попроси у Него защиты от наговоров. Мы с мамой тоже будем молиться». Гена испугался. Нет, он не мог так сказать Богу. Хотя он и не воровал, он все же никому не признался, что спрятал сапог.
0: «Ты можешь так помолиться?»
1: «Нет», – прошептал Гена и заплакал.
0: «Почему? Неужели ты до сих пор обманывал меня?»
1: «Я не воровал сапог. Я просто пошутил и спрятал его». Папа опешил. Он долго молчал, обдумывая то, что рассказал Гена. Потом он взял сына за подбородок, поднял его заплаканное лицо и, пристально глядя ему в глаза, сказал: «Мне стыдно за тебя, Гена. Это результат того, о чем я тебе уже не раз говорил. Конечно, ты не можешь рассчитывать на защиту Божью, потому что совесть твоя нечиста. Полина Исаевна не зря шум подняла. Бог показывает тебе еще раз, как плохи шутки. Иисусу не все равно, как ты живешь, чем развлекаешься». Гена горько плакал. «Я не знаю, почему так получается», – всхлипывал он. «Скажу тебе из опыта, что до тех пор, пока ты не осудишь в себе этот грех, пока он будет тебе нравиться, ты не сможешь освободиться от него». Папа поднялся. Гена замер в ожидании наказания, но отец печально посмотрел в окно и спросил: «Ты знаешь, что теперь нужно делать?» Гена кивнул, и они встали на колени для молитвы. Гена искренне каялся, просил прощения за непослушание и обман, за хитрости и бесчисленные шутки. О, как ему хотелось быть настоящим христианином, честным, добрым, общительным. А на другой день произошло чудо. «Полина Исаевна мне сегодня четверку поставила», – радостно сообщил Гена, разуваясь у порога. Про сапоги она даже не вспомнила. Мама слушала Гену удивленно. «Еще Юля рассказала мне, что они с девочками в тот же день нашли сапог, и никакой завуч ее домой не провожал. Она просто пожаловалась Полине Исаевне, что я спрятал сапог».
0: «Юля сама к тебе подошла?» – спросила мама.
1: «Да. Оказывается, Полина Исаевна хотела меня проучить и взяла с нее слово, что она никому не расскажет про сапог. Но Юля испугалась, что овчарка бросится на нее, потому что она ходит в школу в тех же сапогах, которые хотят искать».
0: «А ты разве не видел, какие у нее сапоги?»
1: «Нет, я и не додумался посмотреть». Гена помыл руки и весело заметил: «Сегодня все было по-другому. Даже мальчики со мной играли».
0: «Вот видишь, произошло то, о чем я говорил тебе, сынок», – сказал папа. «Господь хочет, чтобы ты исправился, оставил грех. Когда ты раскаялся, Он удивительно заступился за тебя».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим наше изучение 4 главы первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам. В этой главе апостол говорит об отношении христиан к смерти, а также о восхищении, которое ожидает церковь. Итак, давайте прочтем 13 и 14 стихи. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». В прошлой передаче мы с вами подробно говорили о том, что ни душа человека, ни его дух не умирают. Только тело человека оказывается в могиле. Тело человека — это всего лишь хижина, которую мы на время оставляем в момент смерти. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. Дом нерукотворенный, вечный, пишет Павел во втором послании к Коринфянам в первом стихе пятой главы. Греческое слово «хижина» — «скейнос» — буквально переводится как «шатер». Это же слово используется в Септуагинте и в отношении ветхозаветной скинии. А мы знаем, что скиния в Ветхом Завете представляла собой обычный шатер, легкое и непрочное строение. Тела, в которых мы с вами живем, — это шатры. И у меня есть для вас новость. Вы можете жить в доме, который стоил бы вам бешеных денег, но на самом деле истинное место нашего проживания — это маленькая и хрупкая хижина из плоти и костей. Бог поселил каждого из нас в убогую хижину. Неважно, что кто-то живет в лачуге, а кто-то во дворце, мы все получили примерно одинаковые условия для жизни. Если разложить тело человека на составляющие его компоненты, их общая стоимость будет в лучшем случае равна стоимости буханки хлеба. Кроме того, наше земное жилище может разрушиться в любой момент. Если вы сомневаетесь в этом, представьте себе, что случится, если вы спрыгнете с крыши высотного здания или окажетесь перед несущимся на большой скорости автомобилем. Наши дела действительно весьма хрупки. Вот почему Павел говорит в пятой главе второго послания к Коринфянам: «Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Живя в этих хижинах, нам поневоле приходится воздыхать, и, может быть, вы уже знаете об этом на собственном опыте. Человек просто не в силах избежать этих вздохов. Несколько лет назад мне пришлось надстроить свой гараж, чтобы устроить себе комнату для работы. Так получилось, что мне не удавалось полноценно готовить свои проповеди в моем кабинете в церкви. А потому пришлось перебраться в комнату над гаражом. Иногда, поднимаясь туда по утрам, я замечаю, что этот подъем дается мне значительно труднее, нежели это было несколько лет назад. Раньше я мог лихо подняться, взлетев по лестнице так, что она грохотала от моих шагов. Теперь же я вынужден морщиться и вздыхать при каждом новом шаге. Моя жена упрекает меня за эти вздохи. Но я напоминаю ей, что я делаю это в полном согласии с Писанием, так как сам Павел пишет, что мы вздыхаем, находясь в нашем ветхом земном жилище. Когда на нашей голове появляются седые волосы, когда наша походка перестает быть твердой и появляется одышка при ходьбе, когда плечи все сильнее пригибаются к земле, это сама природа пытается сказать нам, что мы не задержимся в этом мире надолго. Мы живем в крошечной хижине, время пребывания в которой рано или поздно заканчивается. Я буду с вами откровенен, друзья. Мое нынешнее жилище, мое тело слабеет и подводит меня.
В книге «Экклезиаст» царь Соломон описывает приближение старости человека. В 12 главе этой книги, в 3 и 4 стихах, мы читаем: «В тот день, когда задрожат стерегущие дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут череп пение». Стерегущий дом — это ноги. Мои старые колени уже тоже начинают дрожать. Мужи силы, то есть мои плечи, сгорбились. Моя жена все время напоминает мне, что я должен держаться прямо, а я отвечаю ей, что в моем возрасте это не так уж просто. Смотрящие в окно — это глаза, которые требуют все более сильные очки. Звук жернова тоже замолкает. Иными словами, слух пожилого человека уже далеко не тот, что был прежде. Все это проявление возраста, который берет свое во внешнем человеке. Нередко люди жалуются, что их печалит приближение старости. Однако я, друзья мои, радуюсь этому приближению. Я радуюсь тому, что я вышел на пенсию, и что теперь у меня есть возможность делать то, что я хочу делать, ибо это просто замечательно. Мой лечащий врач как-то сказал мне, что он согласен делать то, что я хочу. Поэтому, когда моя жена заставляет меня сделать что-то, я отвечаю ей, что даже мой доктор разрешает мне делать только то, что мне нравится. Надо сказать, что порой подобная отговорка действует на нее, хотя и не всегда. На самом деле здорово осознавать, что с каждым уходящим годом я все ближе и ближе приближаюсь к встрече с Господом. И однажды я увижу Его. Я увижу лицо Господа Иисуса, лицо того, кто любит меня и кто отдал за меня самого себя. Я радуюсь этой перспективе. А также, если быть до конца откровенным, я уже не столь остро чувствую то противостояние с внешним миром, с плотью и сатаной, которое я так явно испытывал ранее. Моя ветхая хижина уже состарилась, и я думаю, что мир, плоть и сатана уже махнули на меня рукой. Итак, однажды наши ветхие тела будут уложены в могилу, где им предстоит оставаться какое-то время, а наш дух отправится на небо, чтобы пребывать с Господом. Павел писал во втором послании к Коринфянам в 5 главе, в 6 и 7 стихах: «Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением. В своих земных телах мы лишь проводим свою жизнь, как во временном жилище. На самом деле люди не видят нас с вами, мы как бы спрятаны в наших телах. Иногда меня приглашают проповедовать в другие города. При этом некоторые мои слушатели специально приезжают туда, чтобы посмотреть на меня в жизни. Они слушают мои передачи по радио, но им никогда не приходилось видеть меня в жизни. Я помню, как одна семейная пара проделала достаточно большой путь, чтобы просто убедиться, что я действительно реально существую. Однако на самом деле все эти люди все равно не могут увидеть меня. Все, что они видят, это лишь хижина, ветхая храмина, в которой я живу». В 5 главе 2 послания Коринфянам Павел продолжает, говоря, что мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Что может быть замечательнее, друзья мои, если вам доведется присутствовать на моих похоронах? Я бы не хотел, чтобы вы говорили, что я выгляжу как в жизни. На самом деле, меня там даже не будет. Это просто будет объект, в котором проходило мое земное обитание. Это мой старый дом, который будет положен в землю, а меня в нем не будет, потому что я уже буду находиться с Господом. Однако в момент воскресения наши тела будут подняты.
Много лет назад, в самом начале 20-го столетия, появилось новое направление в богословии, которое получило название «модернизм». На самом деле это было не что иное, как обычный либерализм. Так вот, эти либералы учили, что воскресение человека является духовным. Современные либералы тоже говорят, что воскресение является духовным и полностью отвергают идею телесного воскресения. И вот однажды проходила конференция богословов, посвященная вопросу воскресения. Является оно духовным или физическим? На этой конференции выступал один известный теолог с докладом по поводу одного стиха из 15 главы 1 послания к Коринфянам. «Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное». Основной акцент автор делал на слова «духовное тело». Вывод, к которому он пришел в ходе доклада, состоял в следующем. «Воскресение является духовным, потому что в этом стихе сказано, что оно является духовным». Все либералы дружно подхватили эту идею, и кто-то даже предложил опубликовать данный доклад в виде отдельной статьи. Но среди собравшихся был один весьма видный специалист по греческому языку. Когда он взял слово, среди либералов возникло легкое недовольство, поскольку этот ученый мог своими серьезными вопросами поставить в затруднительное положение любого. Этот знаменитый профессор взял слово и сказал, что хочет задать автору доклада очень простой вопрос. Что, по мнению автора, играет в предложении более важную роль? Существительное или прилагательное? Докладчик прекрасно понял, к чему он клонит, но был вынужден отвечать. Он ответил, что, конечно же, существительное играет более важную роль. Тогда профессор сказал, «Поразительно, что вы в своем докладе акцентируйте внимание на прилагательном, тогда как главное значение имеет существительное. Давайте еще раз рассмотрим этот стих. Сеется тело душевное, восстает тело духовное». То есть главным участником воскресения является именно тело. Когда тело умирает, это плотское, душевное тело. Воскресая, это тело уже является духовным, то есть в нем доминирует дух. Но это по-прежнему тело. Надо сказать, что в конце концов участники конференции решили не публиковать эту работу. Иными словами, весьма незамысловатые рассуждения на основе грамматики помогли найти ответы в сложных теологических рассуждениях. Интересно, что даже термин «воскресение» может относиться только к телу, а вовсе не к душе или духу. Греческое слово «воскресение» — «анастасис» — происходит от двух греческих слов — глагола «подниматься» и предлога «вверх». И вполне очевидно, что только физическое тело может подняться при воскресении. Знаменитый Клайв Льюис с сарказмом отзывался о либералах, которые верят, что воскресение — это воскресение духа, а не тела. Он спрашивал, «Какое положение занимает душа человека, когда она ложится в могилу после смерти? И какое положение она принимает, когда встает и поднимается при воскресении? Если вам приятно верить в то, что душа умирает и воскресает, тогда необходимо объяснить, как именно душе удается лечь, чтобы потом она могла встать. В Писании встречаются три категории смерти. Во-первых, существует физическая смерть, которая представляет собой отделение духа от тела. Именно этот процесс мы обычно называем смертью. На самом деле, физически Адам умер лишь через 930 лет после своего грехопадения. Но все дело в том, что есть также духовная смерть. Павел говорит, что плотские помышления — это смерть, то есть отделение от Бога.
Именно это произошло с людьми в Эдемском саду. Бог сказал, что человек умрет в тот день, когда попробует запретный плод. И действительно, Адам с Евой оказались отделены от Бога. Адам спрятался от Бога. Он убежал от него, когда Бог появился в саду. Именно так проявилось разделение, возникшее между ними. То есть Адам действительно умер в тот день, когда решился вкусить от запретного плода. Но это была духовная смерть. Павел описывает эту духовную смерть в начале второй главы своего послания к Ефесянам, говоря: «Какими мы были раньше, будучи мертвы в наших преступлениях и грехах, в которых некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». И, наконец, есть еще одна смерть. Вечная смерть — это уже вечное отделение от Бога. Это та самая вторая смерть, о которой говорится в книге Откровения в 20 главе в 14 стихе. «И смерть, и ад повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Павел знал, что фессалоникийцы переживают за своих умерших близких, которые ушли из жизни, так и не дождавшись воскресения. И он хотел, чтобы они знали, что мертвые во Христе также будут иметь участие в восхищении. Давайте прочтем стихи с 15 по 17. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Когда Павел рассказывает фессалоникийцам все эти истины, он повторяет, что говорит это словом Господним. На этом держалась вся уверенность Павла в том, что он дает фессалоникийским христианам ответ самого Бога. Апостол говорит, что живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредят умерших, то есть те, кто будут еще живы в момент восхищения, не опередят умерших. На самом деле, мертвые во Христе отправятся к Спасителю первыми. И мне радостно сознавать, что сам Господь сойдет с неба, а не пошлет за нами своих ангелов. Когда Господь придет на эту землю, чтобы основать свое царство, Он пошлет своих ангелов во все концы земли, чтобы собрать избранных как из числа израильтян, так и из числа язычников, имеющих участие в Его царстве. Однако события восхищения будут происходить без всякого участия ангелов. Ангелы играли важную роль в работе Бога с Израилем. Мы помним, что ангелы возвестили рождение Христа. Но как он был назван? О нем было сказано, что он сын Давида и новый царь Израиля. И восточные волхвы хотели узнать, где им найти младенца, будущего иудейского царя. Но, в противоположность этому, при основании церкви в день Пятидесятницы никаких ангелов не было. Сам Святой Дух спустился на землю. Точно так же, когда Господь заберет свою церковь из этого мира, Он сам спустится за ней с небес. Никаких ангелов не будет. На ангелов была возложена важная роль в работе Бога с Израилем, но не с церковью. Именно сам Господь спустится на землю при возвещении и при гласе Архангела. Этим возвещением будет его громоподобный голос, подобный голосу архангела, который возвестит его приход.
И, конечно, никаких труб при его появлении не будет. Сам его голос будет подобен звуку трубы. Как мы можем убедиться в этом? Читая книгу Откровения, где в 10 стихе 1 главы апостол Иоанн описывает, как он увидел Господа во время своего пребывания на острове Патмос. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный». Иоанн повернулся на этот голос и увидел прославленного Христа. Именно голос прославленного Христа будет напоминать звук множества труб. Я думаю, что восхищение будет характеризоваться порядком и размеренностью. Первыми воскреснут мертвые. Вполне возможно, что самым первым будет Стефан. Я допускаю, что он поднимется из могилы первым и возглавит процессию, так как именно он являлся первым христианским мучеником. За ним последуют апостолы и миллионы тех людей, которые сложили свои жизни за Иисуса в течение прошедших 20 столетий. И, наконец, завершать эту процессию будем мы с вами, если окажемся живы к тому моменту. В любом случае, мы будем находиться в самом конце, потому что большая часть церкви уже предварила нас, пройдя через ворота смерти до нас. Ну а Павел завершает свой разговор о восхищении церкви словами, которые мы находим в 18 стихе. «Итак, утешайте друг друга сиими словами». Разве апостол говорит «пугайте друг друга сиими словами»? Конечно же, нет. В моей Библии сказано «утешайте друг друга». Это означает не просто утешение в обычном смысле этого слова, но также и увещевание друг друга разговорами обо всех этих событиях. Друзья мои, Иисус намеревается забрать своих людей из этого мира. И это вселяет в нас чудесное и ни с чем не сравнимое чувство утешения. Тела умерших будут подняты из могилы, а все, кто будут живы к тому моменту, будут восхищены с ними, чтобы встретиться с Господом на облаках. И с этого момента мы навеки пребудем с Иисусом. Более того, позднее мы придем вместе с Ним на эту землю, чтобы править на ней. Это славное утешение, которым я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.